0: представители госканцелярии подчеркивают, что учитываться будут исключительно официальные данные переписи, а село Гриманкаутс будет включено в процедуру обязательного укрупнения. В настоящее время около 500 примарий страны приняли окончательные решения о добровольном объединении, сообщил генсек правительства Алексей Бузу. Первый этап добровольного укрупнения завершится 31 августа. Животноводы страны запросили субсидии на сумму более 105 миллионов леев на коровье, овечье и козье молоко на основании заявок, поданных в период с июля по середину августа. Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве сообщает, что идет этап проверки соответствия критериям и утверждения средств. По данным АИПа, всего было подано 226 заявок. Выплаты рассчитываются за килограмм проданного молока в период с 1 июля по 31 декабря прошлого года. Средства на эти выплаты будут предоставлены из источников, предусмотренных реформами в соответствии с планом роста Молдовы на 2025-2027 годы, а также из Национального фонда развития сельского хозяйства. В Молдове снова дорожают бензин и дистопливо. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дистоплива, которая будет действовать 19 августа. По данным НАРЭ, максимальная стоимость 95-го бензина составит 30 леев 12 банов за литр, то есть на 10 банов дороже, а дистоплива 31 лей 90 банов за литр, то есть на 21 бан дороже. И о погоде. 19 августа переменная облачность, ветер юго-западный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 25, плюс 29 градусов, ночью плюс 11, плюс 16. В Кишинёве днем плюс 28, ночью плюс 14. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: вообще.
1: Да. Что я коло, а что с анчепута шау коллаборары, что по чея Давид Федов сейчас, уйте, хай с телом ланоен на оркестра, да, и это фело часто там анчепут коллаборары ко а часто оркестра, я рау фел де лаборатор де креации, а у него не композитори лор, а мы интерпретаты музыка де Загорский, ши де Алексей Стырча, ши де Киоса, ши де, то есть композитори кари рау атунчим бога, и ей партичипавши на оркестра настрашку, у репертория один acele cântece care le scriau, pentru că ei trebuiau, ei scriau și pentru orchestra de muzică populară, în stil popular, și pentru

0: Curaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Radio Moldova, promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Повышение зарплат бюджетникам откладывается до января будущего года, а в октябре этого дадут единоразовые выплаты. Сегодня учителя со всей страны провели акцию протеста, требуя повышения зарплат с 1 сентября. Антикоррупционные органы Украины проводят обыски у высокопоставленных лиц по подозрению в коррупции. Иран готовится к ударам по странам Европы. НАТО сообщает, что готов защищать союзников. Войны и жара грозят существенным ростом цен на хлеб и макароны. Подробности в выпуске. Закон о заработной плате в госсекторе вступит в силу 1 января 2027 года, а не в сентябре, как планировалось. Повышение зарплат бюджетникам отложили до января, а в октябре дадут единоразовые выплаты. Повышение зарплат бюджетникам не состоится из-за нехватки денег в госбюджете. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Василий Тофан. Чтобы компенсировать задержку, правительство решило предоставить в октябре разовую выплату всем бюджетникам, чья зарплата до вычета налогов составляет менее 20 тысяч леев. Таким образом, 4 тысячи леев выделят работникам сферы образования, 3 тысячи леев социальной сферы, здравоохранения, обороны и общественного порядка, культуры, спорта, юстиции и госуправления, 2 тысячи леев получат работники технического и вспомогательного сектора. По словам Тофана, на эти компенсации из госбюджета будет выделено 560 миллионов леев. А с 1 января планируется увеличить базовую ставку на 70%, а переменную часть на 30%. Неравенство в оплате будет устранено, и низкие зарплаты будут расти быстрее, чем высокие. Фиксированное повышение на 1300 леев и другие премии включат в общую зарплату. Затраты на повышение зарплат бюджетникам в 2027 году превысят 5 миллиардов леев. Сегодня учителя со всей страны провели акцию протеста, требуя повышения зарплат с 1 сентября. Кроме того, профсоюзы требовали такой политики оплаты труда, которая позволит удержать специалистов в системе, привлечь молодежь и сократить дефицит кадров. Учителя говорили, что их нынешний доход не позволяет содержать семьи, и обвиняли власти в очередной отсрочке обещанного повышения зарплаты. В результате учителя грозят выйти на масштабные акции протеста 1 сентября. Федерация профсоюзов работников образования и науки предупредили, что если зарплаты не будут повышены с 1 сентября, то в течение всего месяца будут проводиться общенациональные протесты. Одновременно с этим начиная с 1 октября профсоюзы могут объявить чрезвычайное положение в сфере образования, а 5 октября во Всемирный день образования планируют масштабную профсоюзную акцию на национальном уровне и бойкот официальных торжеств. Электроэнергия может подорожать. Министр энергетики Дорин Джунгиету не исключает повышение тарифов, но говорит, что решение будет принято только после анализа средней стоимости закупки энергии за август. Он заявил, что другие страны региона платят более высокие цены за электроэнергию. Остановка АЭС в регионе и аномальная жара привели к дефициту электроэнергии и ее подорожанию. В июле средняя закупочная цена электроэнергии составляла около 133 евро за мегаватт-час. В Молдове ощутимо подорожают бензин и дистопливо. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальные цены на бензин и дистопливо, которые будут действовать 20 августа. По данным НАРЭ, максимальная стоимость бензина составит 30 леев 37 банов за литр, то есть на 25 банов дороже, а дистоплива 32 леев 37 банов за литр, что на 39 банов дороже. Запасов бензина в Молдове хватит на 15 дней, а дизеля на 6. Правительство устанавливает более четкие правила правила для хранения нефтепродуктов, предназначенных для экстренных запасов, и укрепляет механизм обеспечения безопасности снабжения. Так одобренный Кабмином законопроект создаст необходимую основу для того, чтобы экстренные запасы хранились на авторизованных установках с раздельным учетом, прослеживаемостью и постоянным мониторингом, чтобы нефтепродукты были доступны и физически достижимы, когда в них возникает необходимость. Проект предлагает ввести четкое разграничение между коммерческим складом и предназначенным для формирования и поддержания экстренных запасов. Правительство удвоит инвестиции в промышленность, а именно предлагает расширить программу госпомощи для инвестиций в перерабатывающую промышленность и увеличить ее бюджет с 2 до 4 миллиардов леев до 2036 года. Поддержка по-прежнему будет предоставляться по двум направлениям – 25% в форме гранта и 75% в форме налоговой льготы от частичного освобождения от НДС. Правительство начинает переговоры с НАТО о подписании административного соглашения по защите секретной информации. Проект постановления по этому вопросу был одобрен сегодня на заседании Кабмина. Соглашение нацелено на обеспечение необходимой правовой базы для обмена и защиты секретной информации, которой обмениваются страны. Правительство одобрило сегодня начало переговоров по соглашению о реализации между МВД Молдовы и Латвии о признании водительских удостоверений. По мнению властей, проект будет способствовать мобильности граждан, обеспечить четкую и эффективную правовую базу для конверсии водительских удостоверений и укрепит двусторонние отношения в области транспорта и внутренних дел. Антикоррупционные органы Украины проводят обыски у высокопоставленных должностных лиц. Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура САП сообщили о спецоперации по разоблачению преступной организации. Группировка действовала под руководством нынешнего и бывшего депутата Верховной Рады и при участии высокопоставленных сотрудников Офиса президента Украины Владимира Зеленского. После начала обысков НАБУ и САП президент Украины Зеленский уволил замглаву Офиса президента Ирину Мудрую. Между тем, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что обыски проходят у замруководителя Офиса президента Ирины Мудрой и экс-депутата Верховной Рады Максима Микитась. «Украинская правда» пишет, что помимо Ирины Мудрой, следственные действия проходят у народного депутата Вадима Столора. Кроме того, в деле фигурируют чиновники Министерства юстиции и представители Сенсбанка, отмечает издание. Также сегодня Верховная Рада Украины вызвала главу Нацбанка Андрея Пышного для отчета по ситуации вокруг Сенсбанка, сообщает РБК «Украина» со ссылкой на Суспильне. Внимание депутатов к Сенсбанку привлекло расследование антикоррупционных органов Украины, в частности НАБУ и САП, провели спецоперацию и разоблачили преступную организацию, в которую входили действующие и бывшие народные депутаты, а также высокопоставленные лица Офиса президента Украины. По данным следствия, фигуранты отмыли 150 миллионов гривен, эквивалентных 3 миллионам евро. Деньги провели через счета фиктивных фирм, чтобы легализовать и использовать для оплаты залога за участника дела «Мидас». Иран готовится к ударам по странам Европы. Иранский режим намерен атаковать военные объекты США в европейских странах. Такое развитие событий возможно, если президент США Дональд Трамп решится на новую эскалацию войны на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Как утверждают инсайдеры, Тегеран уже рассматривает сценарии атак на американские цели в странах Юго-Восточной Европы. Так, одной из первых под удар может попасть Болгария, в июле разрешившая использовать авиабазу без мер для дозаправки американских самолетов, а также Кипр, где в марте британскую авиабазу уже атаковал беспилотник. А в Греции якобы начали рассматривать возможность передислокации комплексов «Патриот» с острова Крит. Между тем, НАТО отреагировал на сообщение о подготовке Ирана к нападениям на Европу. НАТО готов противостоять любой угрозе и всегда будет делать все необходимое для защиты всех союзников, сообщает CNN. США и Иран замораживают переговоры. Трамп сворачивает переговоры и переходит к политике экономического удушения Ирана. По данным американских чиновников, он потребовал от ключевых представителей администрации прекратить переговоры с Тегераном. Одновременно с этим Белый дом теперь делает ставку на затяжное замороженное противостояние. В Хорватии задержан второй гражданин Украины в связи с делом о подрыве северных потоков, сообщает Федеральная прокуратура Германии. Вероятно, речь идет о Владимире Журавлеве. Германия выдала ордер на арест. Предполагается, что что задержанный был одним из водолазов, которые прикрепили бомбу к трубопроводу в Балтийском море, передает «Медуза». Война и жара грозят ростом цен на хлеб и макароны, пишет Euronews. Глобальные цены на продовольствие до конца года, по данным Oxford Economics, могут вырасти на двузначные величины из-за войн в Украине и Ближнем Востоке. Сильнее всего подорожает пшеница. Так, по оценкам Oxford Economics, мировые цены на продукты питания вырастут в этом году на 12%. И о погоде. Завтра, 20 августа, переменная облачность, ветер южный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 33, плюс 36 градусов, ночью плюс 12, плюс 17. В Кишинеу днем плюс 29 градусов, ночью плюс 15. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Наидина.
0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova.

0: Коротко о главном с Анной Чехненко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. Враждебные действия России против Украины создают угрозу для Молдовы, нарушая ее нейтралитет. Россия наращивает удары с применением именно реактивных дронов. Для этого расширяется и сеть площадок. Должность Башкана Гагаузии официально вакантна. Такое решение приняли в понедельник на заседании Народного собрания. 20 августа в правительстве Молдовы состоится расширенное заседание, посвященное транзиту украинского зерна по железной дороге страны. Минфин предлагает изменить диапазон ставок налога на недвижимость в рамках бюджетно-налоговой политики на 2027 год. А теперь обо всем этом и не только расскажу подробней.
0: Коротко о главном с Анной Чехненко.
1: Враждебные действия России против Украины создают угрозу для Молдовы, нарушая ее нейтралитет. Так прокомментировал министр обороны Анатолий Носатый взрыв беспилотника в районе Штефанводы, случившийся в понедельник вечером.
2: Пока идет война, и Российская Федерация продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, подвергая опасности мирных жителей, последствия затрагивают и соседние страны. Об этом свидетельствует почти 60 случаев нарушения воздушного пространства республики. Молдова. Россия продолжает агрессивную политику, нарушая наш нейтралитет и подвергая опасности жизни граждан.
3: Беспилотник упал и взорвался накануне вечером в 3 километрах от села Талмаза. Специалисты взрывотехнического подразделения полиции обнаружили на месте многочисленные фрагменты корпуса из стекловолокна и обломки электронных блоков, предположительно элементов системы управления. По предварительным данным, это мог быть дрон-ракета с турбореактивным двигателем. На кукурузном поле, где после взрыва случился пожар, осталась воронка диаметром около 2 метра и глубиной 0,5 метра. Обошлось без пострадавших. Министерство иностранных дел решительно осудило инцидент, назвав его грубым нарушением суверенитета Молдовы. Нельзя исключать, что Россия намеренно направляет беспилотники в воздушное пространство Молдовы, считает Майя Санду. В эфире радио Молдова президент заявила, что Москва по-прежнему пытается вернуть нашу страну в сферу своего влияния.
4: И оказались здесь случайно. Но и в том, и в другом случае они нарушают воздушное пространство нашей страны. И в том, и в другом случае они представляют опасность для людей. Ответственность за это несет только Российская Федерация, начавшая эту войну.
5: Высылка
4: назначенного посла России Олега Озерова не остановит незаконные действия Москвы, считает Майя Санду. Россия вмешивается повсюду. Мы интересны России прежде всего в контексте войны в Украине. Она хотела бы наносить удары по Украине с нашей территории, со стороны нашей границы, а заодно использовать Молдову как плацдарм в направлении Европейского Союза. Я знаю, есть люди, которые говорят, что устали от этих предупреждений. Но мы видим, что агрессивные действия России продолжаются. Она пытается проверить, насколько надежна безопасность и оборона стран НАТО в нашем регионе. Поэтому, по словам президента, нужно сохранять бдительность. Мир сегодня самое важное. Я хочу, чтобы Республика Молдова оставалась в безопасности и укрепляла свою защищенность, но в то же время оставалась частью свободного мира, чтобы наша страна не оказалась в руках агрессора, и он не смог использовать ее в своих целях. Самый надежный путь к этому – европейская интеграция. Также президент выразил уверенность, что Молдова выполнит все необходимые условия и сможет подписать договор о вступлении в Евросоюз к 2028 году.
1: Россия наращивает удары с применением именно реактивных дронов. Для этого расширяется и сеть площадок. По данным The Telegraph, Россия построила 10 баз для запуска дронов на границе с НАТО. Они оборудованы в приграничных регионах и на оккупированных украинских территориях. Площадки предназначены для запуска дальнобойных беспилотников «Камикадзе», таких как реактивный БПЛА «Герань-5», радиус действия которых покрывает как всю Украину, так и страны восточного фланга НАТО. Также сообщается о строительстве 59 новых пусковых рельсов для дронов на 10 базах вдоль границы с Украиной. Реактивные дроны опаснее и быстрее обычных гераней. Они летят со скоростью 500 км в час, а это значит, что у ПВО меньше времени на реакцию, и, соответственно, процент перехвата может быть ниже. Военный эксперт из Украины Александр Коваленко обсудил эту тему с моей коллегой Ириной Глушко в прямом эфире на телеканале «Молдова-1».
3: Александр, вот буквально накануне на территории Молдовы, предположительно, мы еще точно не знаем, именно тип да, аппарата, но взорвался дрон, ракета «Бандероль». И это, по меньшей мере, уже второй случай, буквально за неделю с небольшим. И примечательно, что это непривычный уже всем шахет. Да? Он и быстрее, этот дрон, да, он развивает скорость, ну, судя по характеристикам, вплоть до 650 км в час, идет на малой высоте. То есть его, насколько я понимаю, труднее обнаружить и перехватить. Поясните нам, какие особенности у этого типа и какие средства борьбы нужны вот с подобными аппаратами?
5: «Бандероль» — это средство поражения, которое Россия стала применять по территории Украины, и особенно по Одессе и Одесской области, примерно где-то с января-февраля 2025 года. Но тогда это были достаточно сырые модификации. Они были пробного варианта, то есть они испытывали, россияне испытывали на тот момент все те характеристики и возможности, которые можно было бы выжать из именно этой архитектурной концепции, которую они сложили, и из этого сделали были соответствующие выводы. В примерно июне и конце июня, начало июля 2026 года «Бандероли» максимализовали их использование по Одессе и Одесской области. То есть на сегодняшний день это один из основных средств ударов именно по нашему. Очень быстро в большом количестве собирать и использовать в еще большем количестве, чем те же самые реактивные дроны «Камикадзе» типа «Шахет». В данном случае мы говорим о модификации иранского «Шахет-238». Для России это «Герань-4» и «Герань-3». Если говорим про модификацию «Герань-4», то зачастую это модификация «Сикер», которая имеет еще и автоматическое наведение до наведения на цель. А вот как раз «Бандероль» — это такая себе эрзац-ракета, дешевая, мобилизационная, в большом количестве, которая может производиться и которые могут россияне использовать по югу Украины в большом количестве. Не обязательно, что она точна. Не обязательно, что она там какая-то высокотехнологичная. Главное то, что ее можно в большом количестве отправлять в том или ином направлении. И то, что она именно ударила по территории Молдовы, в этом нет ничего абсолютно удивительного. Она утратила управление. Я не думаю, что это был целенаправленный удар. А если рассматривать даже этот удар как целенаправленный, то можно развить совершенно другую концепцию цепочек логичных. А это не изучение ли в принципе возможности того же самого ПВО, малого, среднего радиуса действия Молдовы и в том числе и других стран, например, на территории Румынии також мы имели возможность наблюдать, как прилетали российские средства поражения. Что это? Испытание средств ПВО именно этого региона. Насколько комфортно можно его использовать для того, чтобы наносить удары по территории Украины, используя воздушное пространство Румынии, Молдовы и, в принципе, таким образом минимизировать потери именно в этих средствах террора и ударов.
3: А можно ли сделать вывод, что из-за вот этой быстрой модификации многих моделей, да, аппаратов процент сбития будет все ниже, и, потому что они становятся все быстрее и маневреннее, и, вероятно, залетать они будут еще и в другие страны еще чаще, чем было до этого?
5: Нет, на самом деле тут ничего удивительного. То есть ракета «Бандероль», она не является каким-то вундервафе. Давайте называть это даже так.
3: Но я говорю не только о «Бандероле», но и «Геранях», вот этих четвертых, пятых, которые действительно...
5: И даже «Герани». Мы сейчас говорим о том, что, например, юг Украины, в отличие от других регионов, там, где есть угроза баллистических ракет, КАБов и так далее, но именно южная часть Украины, Одесса, Одесская область, они оказались перед угрозой именно ракет. Авиационные ракеты, эрзац, авиационные крылатые ракеты и реактивные дроны. Все это можно сбивать с помощью классических, среднего и малого радиуса действия зенитно-ракетных комплексов. Даже на уровне ПЗРК. Даже если мы говорим о применении ПЗРК. Но в том-то и проблема, что точно так же, как с баллистикой, у нас сейчас возникает дефицит, острейший, даже я бы сказал, критический дефицит баллистики для Украины. Для нас большая проблема получить противоракеты, чтобы сбивать баллистические цели России. А возникает и проблема с тем, чтобы полностью все позиционные районы в южной части Украины, Одесса, Одесская область, обеспечить прикрытием малого среднего радиуса системами зенитно-ракетными комплексами. Это также комплексно необходимо развивать для того, чтобы обеспечить абсолютно полную безопасность воздушного пространства. И, к сожалению, у нас отвлеклись от этих малых моментов, увлекаясь более масштабными, то есть баллистика, шахеды, да, угроза. Но мимо внимания, к сожалению, пропустили бандероль, эрзац-ракету. То есть элементарно ракета, которая имеет боевую часть 50 кг в тротиловом эквиваленте, и она достаточно высокоточная. Да, она может подавляться рэп, да, она может сбиваться, но тем не менее, ее можно в режиме, как и тот же самый шахет, производить в большом количестве. Это, к сожалению, для нас является серьезным вызовом, поскольку в данном аспекте мы в поставках малого среднего радиуса действия комплексов ЗРК остаемся зависимыми от наших партнеров в Европе. И если говорим о малом ПВО, таких как зенитные дроны, дроны-перехватчики, к сожалению, они не выполняют в вопросах таких скоростей 600-650 км в час, они не выполняют свои функции. Пока еще наши дроны-перехватчики ограничены скоростями 350-400 км в час.
3: Я поняла. Александр, ну, кажется, риск угрозы только возрастает, учитывая вот эту информацию, недавно появившуюся, да, о строительстве новых площадок для запусков дронов уже в такой более широкой географии.
1: Должность Башкана Гагаузии официально вакантна. Такое решение приняли в понедельник на заседании Народного собрания. В исполкоме пытались убедить депутатов снять вопрос с повестки, однако не вышло. В итоге члены исполкома во главе с Ильей Узуном покинули зал заседания в знак протеста, несмотря на то, что должны были выступить перед депутатами по нескольким важным вопросам. Подробности в следующем материале.
6: Необходимость в признании должности Башкана вакантной возникла после решения апелляционной палаты, оставившей в силе приговор Евгении Гуцу по делу об участии в незаконном финансировании партии ШОР. Юридически это решение означает, что Гуцул не может занимать этот пост. В исполкоме с этим не согласились. Позицию озвучил юрист Виталий Деревенко.
7: Нет решения вышестоящей палаты, соответственно, приговор не мог быть возвращен в первую инстанцию, для того, чтобы первая инстанция направила его в службу пробации, а служба пробации, соответственно, в Народное собрание для рассмотрения этого вопроса. Соответственно, любое решение принято Народным собранием, и сам факт включения в повестку уже является незаконным.
6: После этого выступления депутаты решили заслушать и юриста Народного собрания. Он озвучил другую версию.
8: Согласно Уголовно-процессуального кодекса, решение апелляционной палаты признается окончательным на дату вынесения определения в апелляционном порядке. Соответственно, решение вступило в силу. Народное собрание имеет право констатировать вакансию.
6: В итоге большинство депутатов проголосовали за то, чтобы оставить вопрос в повестке. Это не понравилось исполняющему обязанности Башкана Илье Узуну, который вместе со всеми членами исполкома покинул зал. Хотя депутаты должны были заслушать их отчеты о проделанной работе.
9: Уважаемые коллеги, покидаем зал заседания.
10: Здесь есть вопросы касательно исполкома.
6: Решение о признании должности Башкана вакантной далось депутатам нелегко. Одним из тех, кто его поддержал, был вице-спикер Николай Арманжи.
11: Я хочу задать один вопрос. Кто верит, что сегодня Башкан Евгения Гуцул вернется к исполнению обязанностей Башкана? Ну никто же не верит. Почему мы муссируем этот вопрос каждый день?
6: Депутат Николай Рая призвал к солидарности с Евгением Гуцул.
12: Время для назначения данной с одной стороны можно назначить, но его можно остановить другие. Говорят, что рано. Я так и не понял истину, где правильно, где неправильно. Факт то, что человек находится за решеткой, это неправильно было бы поддержать это решение, которое сейчас стоит в войске. Я в данном вопросе не участвую.
6: В итоге 11 из 20 депутатов проголосовали за признание должности Башкана вакантной, однако с датой новых выборов главы автономии так и не определились. Предложение провести их в один день с выборами Народного собрания 15 ноября не набрало нужного количества голосов. Напомним, кресло Башкана Гагаузии пустует уже больше года. Евгения Гуцул была задержана в конце марта 2025-го, а в августе ее осудили на 7 лет тюрьмы за участие в незаконном финансировании партии ШОР. При этом весной 27 года срок ее мандата истекает.
1: Бывшему спикеру Народного собрания Гагаузии Дмитрию Константинову сократили тюремный срок с 12 до 8 лет. Апелляционная палата пересмотрела приговор суда первой инстанции. Вердикт окончательный. Его, как и предыдущее решение, вынесли в отсутствие подсудимого.
6: Апелляционная палата сократила Константинову срок, освободив его от наказания по одной из статей обвинения из-за истечения срока давности. По остальным статьям наказание смягчили. Адвокат комментировать решение суда не стал, заявив, что сначала должен его изучить. Сам Константинов ранее вину не признавал, а защита настаивала на отмене приговора. Дмитрия Константинова, напомним, признали виновным в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, он, будучи коммерческим директором винзавода, заключал фиктивные контракты и выводил деньги на счета компании своего сына. В результате предприятие обанкротилось. Ущерб оценивается в 46 миллионов леев. Суд первой инстанции вынес приговор в ноябре прошлого года. За день до этого Константинов скрылся. В полиции заявляли, что он предположительно уехал в Приднестровье. Незадолго до этого Константинов ушел с поста председателя Народного собрания Гагаузии, который занимал с 22 года. Сейчас он объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Его точное местонахождение неизвестно.
1: 20 августа в правительстве Молдовы состоится расширенное заседание, посвященное транзиту украинского зерна по железной дороге страны. В обсуждении примут участие представители ассоциации «Сила фермеров», других сельскохозяйственных организаций, профильных министерств и железной дороги Молдовы. Власти намерены обеспечить приоритетный доступ молдавских аграриев к железнодорожным перевозкам и не допустить негативного влияния транзита украинского зерна на внутренний рынок. Ранее «Сила фермеров» потребовала пересмотреть 50-процентную скидку на железнодорожный транзит украинских грузов. Ассоциация предупредила о возможных протестах, если власти не примут меры до 21 августа. Минфин предлагает изменить диапазон ставок налога на недвижимость в рамках бюджетно-налоговой политики на 2027 год. С 1 января ставка для объектов, оцененных по кадастровой стоимости, может составить от 0,05% до 1%. Конкретный размер ежегодно будут устанавливать местные власти в пределах, определенных законом. Изменения связаны с переоценкой недвижимости. Ее кадастровая стоимость стала значительно ближе к рыночной и, по оценкам специалистов, выросла примерно в 3 раза. Таким образом, после изменения кадастровой стоимости владельцам некоторых объектов может потребоваться платить больше. При этом окончательная сумма будет зависеть от ставки, которую установит местный совет. В Молдове вступило в силу новое требование. Магазины должны указывать страну происхождения товара непосредственно на ценнике или рядом с ним. За нарушение продавца может грозить штраф до 12 тысяч леев. Проверки ANSA уже начались. На первый взгляд речь идет лишь о дополнительной информации для покупателя. Однако на практике нововведение может повлиять на конкуренцию между местными и импортными товарами. До сих пор на упаковке можно было встретить формулировки вроде «упаковано в Молдове» или «отечественный продукт». При этом сам товар мог быть произведен за рубежом. Теперь потребитель должен получить более четкий ответ на главный вопрос – где именно произведен товар. Для молдавских производителей это может стать дополнительным преимуществом. Они рассчитывают, что покупатели будут чаще отдавать предпочтение местной продукции. По оценкам авторов инициативы, продажи некоторых категорий молдавских товаров могут вырасти примерно на 10%. При этом новое правило важно не только для поддержки отечественного производства. Оно должно повысить прозрачность рынка и защитить потребителей от вводящих в заблуждение маркировки. Таким образом, вопрос теперь заключается в том, насколько эффективно новое требование будет работать на практике, и действительно ли покупатели начнут чаще выбирать товары молдавского происхождения. Молдова столкнулась с самой сильной за последние 30 лет гидрологической засухой на Днестре. Режим повышенной готовности, введенный 28 июля, власти могут продлить и на сентябрь. Уровень воды в Новоднестровском водохранилище продолжает снижаться. Только за июль он упал более чем на метр. А к середине августа еще примерно на полметра. Засуха затронула также Украину и другие европейские страны. При этом власти пока не рассматривают введение подачи воды Кишинеу по графику. По словам министра окружающей среды Георгия Хаждера, имеющихся ресурсов достаточно для снабжения столицы. Однако необходимо подготовить водозаборную инфраструктуру к дальнейшему снижению уровня реки. Проблемы наблюдаются и на Прути, откуда водой обеспечивают около 400 тысяч человек. Здесь также сокращаются объемы воды, поэтому власти уже приняли меры по уменьшению сбросов из водохранилища Стынка-Костежь. Ситуация показывает, что для Молдовы вопрос воды становится уже не сезонной, а стратегической проблемой. Власти намерены создавать запасы воды в периоды повышенного стока и использовать их во время засухи. При этом специалисты предупреждают, что в будущем продолжительные засухи и сильные наводнения могут происходить все чаще. В Молдове планируют отремонтировать 17,5 километров национальной дороги Р-13 Белц-Флорешт-Р-14. На работу предусмотрено около 38 миллионов 300 тысяч леев без НДС из дорожного фонда. Ремонт проведут на двух участках в районе Флорешт вблизи населенных пунктов Гура-Кайнарулуй, Меркулешт, Варваровка, Гвоздова и Гура-Каменчи. Работы включают устранение выбоин и трещин, восстановление поврежденных участков, нанесение защитного покрытия, дорожной разметки и установку новых знаков. Таким образом, средняя стоимость ремонта составит около 2 миллионов 200 тысяч леев за километр. Компании могут подать заявки на участие в тендере до 2 сентября. Напомню основные события минувших дней.
0: Коротко о главном с Анной Чухненко.
1: Враждебные действия России против Украины создают угрозу для Молдовы, нарушая ее нейтралитет. Россия наращивает удары с применением именно реактивных дронов. Для этого расширяется и сеть площадок. Должность Башкана Гагаузии официально вакантна. Такое решение приняли в понедельник на заседании Народного собрания. 20 августа в правительстве Молдовы состоится расширенное заседание, посвященное транзиту украинского зерна по железной дороге страны. Минфин предлагает изменить диапазон ставок налога на недвижимость в рамках бюджетно-налоговой политики на 2027 год. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 20.
4: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найзина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Тарифы на природный газ и электроэнергию в Молдове вырастут. Повышение зарплат бюджетникам откладывается до января будущего года. Учителя грозят выйти на протесты 1 сентября. 103 на 103. Украина и Россия обменялись военнопленными. Подробности в выпуске. Тарифы на природный газ в Молдове вырастут из-за нового скачка цен на международных биржах. Однако власти ищут способы поддержать потребителей и планируют выделить компенсации уязвимым домохозяйствам, чтобы смягчить последствия подорожания для наиболее пострадавших семей. Тем временем НАРЭ проводит публичные консультации, а окончательное решение по тарифу примут в пятницу 21 августа. Согласно проекту для бытовых потребителей, стоимость кубометра газа с учетом НДС может составить 20 леев 30 банов, увеличившись примерно на 41%, то есть на 5 леев 88 банов. Кроме того, в стране может подорожать и электроэнергия. По заявлению министра энергетики Дорина Джункиету, возможное повышение зависит от средней стоимости закупки. На рост цен в регионе повлияла остановка энергоблоков на АЭС Пакш в Венгрии и Черноводы в Румынии, а также снижение генерации в Болгарии. Закон о заработной плате в госсекторе вступит в силу 1 января 2027 года, а не в сентябре, как планировалось. Повышение зарплат бюджетникам отложили до января. В октябре дадут единоразовые выплаты. Повышение зарплат бюджетникам не состоится из-за нехватки денег в госбюджете. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Василий Тофан. Чтобы компенсировать задержку, правительство решило предоставить в октябре одновременную выплату всем бюджетникам, чья зарплата до вычета налогов составляет менее 20 тысяч леев. Таким образом, 4 тысячи леев выделят работникам сферы образования, 3 тысячи леев – социальной сферы, здравоохранения, обороны и общественного порядка, культуры, спорта, юстиции и госуправления, 2 тысячи леев получат работники технического и вспомогательного сектора. По словам Тофана, на эти компенсации из госбюджета будет выделено 560 миллионов леев. А с 1 января планируется увеличить базовую ставку на 70%, а переменную часть на 30%. Неравенство в оплате будет устранено, и низкие зарплаты будут расти быстрее, чем высокие. Фиксированное повышение на 1300 леев и другие премии включат в общую зарплату. Затраты на повышение зарплат с 1 января бюджетникам превысят 5 миллиардов леев. Учителя обещали вернуться 1 сентября. Сегодня учителя со всей страны провели акцию протеста, требуя повышения зарплат с 1 сентября. Кроме того, профсоюзы требовали такой политики оплаты труда, которая позволит удерживать специалистов в системе, привлекать молодежь и сокращать дефицит кадров. Учителя говорили, что их нынешний доход не позволяет содержать семьи, и обвиняли власти в очередной отсрочке обещанного повышения зарплат. Федерация профсоюзов работников образования и науки предупредила, что если зарплаты не будут повышены с 1 сентября, то в течение всего месяца будут проводиться общенациональные протесты. Одновременно с этим, начиная с 1 октября, профсоюзы могут объявить чрезвычайное положение в сфере образования, а 5 октября, во Всемирный день образования, планируют масштабную профсоюзную акцию на национальном уровне и бойкот официальных торжеств. Делегация Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, которая отвечает за распределение средств федерального бюджета, в том числе на внешнюю помощь в Кишиневе, встретилась с президентом страны Майей Санду. Дискуссии касались ситуации в сфере безопасности в регионе, укрепления устойчивости нашей страны перед гибридными угрозами, европейского курса, а также расширения двустороннего экономического и энергетического сотрудничества. Президент поблагодарила членов Конгресса за постоянное постоянную поддержку Молдовы, подчеркнув, что американская помощь напрямую способствовала энергетической безопасности страны, модернизации инфраструктуры и укреплению демократических институтов. Примеру тому служит высоковольтная линия электропередач «Страшень-Гутинаш», полностью финансируемая правительством США. Парламент может быть созван на внеочередную сессию. Постоянное бюро рассмотрит обращение председателя парламента Игоря Гроссу о созыве на внеочередную сессию в период с 20 по 26 августа. Как сообщает парламент, созыв необходим для принятия пакета нормативных актов, связанных с обязательствами, взятыми в процессе европейской интеграции. Проект повестки дня пленарных заседаний 24 и 25 августа включает законопроекты, среди которых правовая и институциональная база, управление финансовыми инструментами, цифровизация и инфраструктура. Ощутимо подорожают бензин и дизтопливо. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальные цены на бензин и дизтопливо, которые будут действовать 20 августа. По данным НАРЭ, максимальная стоимость бензина составит 30 леев 37 банов за литр, то есть на 25 банов дороже, а дизтопливо 32 леев 37 банов за литр, что на 39 банов дороже. Запасов бензина в Молдове хватит на 15 дней, а дизеля на 6. Правительство устанавливает более четкие правила для хранения нефтепродуктов, предназначенных для экстренных запасов, и укрепляет механизм обеспечения безопасности снабжения. Так одобренный Кабмином законопроект создаст необходимую основу для того, чтобы экстренные запасы хранились на авторизованных установках с раздельным учетом, прослеживаемостью и постоянным мониторингом, чтобы нефтепродукты были доступны и физически достижимы, когда в них возникает необходимость. Проект предлагает ввести четкое разграничение между коммерческим складом и предназначенным для формирования и поддержания экстренных запасов. Правительство удвоит инвестиции в промышленность, а именно предлагает расширить программу госпомощи для инвестиций в перерабатывающую промышленность и увеличить ее бюджет с 2 до 4 миллиардов леев до 2036 года. Поддержка по-прежнему будет предоставляться по двум направлениям: 25% в форме гранта и 75% в форме налоговой льготы от частичного освобождения от НДС. В Одесской области разрешили круглосуточный транзит в Молдову и Румынию. Власти Одесской области в Украине отменили ночные ограничения комендантского часа для транзитного транспорта, направляющегося к пунктам пропуска на молдавской и румынской границах. Транзитный транспорт теперь сможет беспрепятственно передвигаться в ночное время по дорогам государственного значения. Разрешение охватывает маршрут от Киевской трассы через объездную дорогу Одессы и ведет к ключевым погранпереходам Паланка, Староказачья, Орловка и Рени. Бывший заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая получила от НАБУ подозрение. При этом никакого задержания не было, несмотря на сообщения об этом некоторых депутатов Верховной Рады. Напомню, сегодня антикоррупционные органы Украины провели обыски у высокопоставленных должностных лиц. НАБУ и САП сообщили о спецоперации по разоблачению преступной организации. Группировка действовала под руководством нынешнего и бывшего депутатов Верховной Рады и при участии высокопоставленных сотрудников Офиса президента Украины Владимира Зеленского. После начала обысков президент Украины Зеленский уволил замглаву своего офиса Ирину Мудрую. Между тем, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что по делу проходят замглавы Офиса президента Ирина Мудрая, экс-депутат Верховной Рады Максим Микитась и депутат Вадим Столар. Кроме того, в деле фигурируют чиновники Министерства юстиции и представители Сенсбанка, отмечает издание. 103 на 103. Украина и Россия обменялись военнопленными. Из российского плена возвращаются 103 украинских военнослужащих, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет о солдатах Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы и Нацгвардии. Российские военнослужащие, также 103 военных, находятся в Беларуси, уточнили в Минобороны Российской Федерации. Среди освобожденных – военнослужащие, участвовавшие в боях в Мариуполе, а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепропетровском и Сумском направлениях, указал Зеленский. Украина снова ударила по зерновым сухогрузам в Черном море. С начала недели украинские беспилотники атаковали сразу 5 сухогрузов, которые пытались вывести из портов в Новороссийске и Туапсе российское зерно. которые обеспечивают более 40% совокупного экспорта зерна. Украинские удары по сухогрузам в Черном море стали ответом на российские атаки портов и торговых судов в Одессе, из-за которых в августе практически остановился морской экспорт Украины. И о погоде. Завтра, 20 августа, переменная облачность, ветер южный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 33, плюс 36 градусов, ночью плюс 12, плюс 17. В Кишинеу днем плюс 29 градусов, ночью плюс 15. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Наитина.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Energocom Trading va asigura gazele naturale pentru termoelectrica până în aprilie 2027. Pentru primele 4 luni ale anului viitor, compania a contractat aproximativ 1,91 de milioane de megawatts oră de gaze, echivalentul la peste 180 de milioane de metri cubi, comunică Energocom. Gazele vor fi folosite de termoelectrica pentru producerea energiei electrice și a agentului termic. Astfel, compania va asigura gazele necesare timp de 7 luni, din octombrie 2026 până în aprilie 2027. Potrivit companiei, contractele demonstrează că Energocom Trading poate asigura necesarul marilor consumatori și contribuie la dezvoltarea unei piețe a gazelor în care furnizorii concurează pentru clienți și prețuri mai avantajoase. La începutul lunii iulie, Energocom, compania de stat responsabilă de achiziția și furnizarea gazelor naturale și a energiei electrice, a anunțat că a început pregătirile pentru sezonul rece 2026-2027. În acest scop, furnizorul a participat la licitația anuală de rezervarea capacităților de transport al gazelor prin punctul de interconectare de la Ungheni, asigurând din timp logistica necesară aprovizionării Republicii Moldova în perioada 1 octombrie 2026-30 septembrie 2027. Numele noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare va fi făcut public săptămâna viitoare, a anunțat premierul Vasile Tofan la aproximativ o lună de la demisia fostului ministru Radu Musteața, care a plecat după doar 2 zile de aflare în funcție. În prezent, pe lista scurtă se află mai mulți candidați care urmează să fie evaluați, a precizat Tofan.
2: Sper să putem anunța noul ministru săptămâna viitoare. Încă o dată, cred că e foarte important să luăm o decizie chibzuită aici, pentru că este un sector atât de important, un sector cu mari provocări, avem nevoie de schimbări mari în agricultură și anume de asta nu am grăbit cu această decizie, dar sper că dacă lucrurile merg bine să putem anunța un nou ministru săptămâna viitoare. Am identificat mai mulți candidați și la moment opțiunile s-au delimitat, s-au limitat, deliberat la un cerc foarte, foarte restrâns.
1: Amintim că fostul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteața, și-a anunțat demisia pe 24 iulie, la doar 2 zile după învestirea guvernului Tofan. Radu Musteața preluase conducerea instituției după ce, din octombrie 2021, condusese Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Plecarea sa din funcție a fost provocată de apariția pe rețelele sociale a unor informații, potrivit cărora ar fi desfășurat în trecut activități politice în favoarea Partidului Democrat din Moldova, în sectorul Ciocan al Chișinăului. Deși Musteața a negat inițial că a fost membru de partid, la scurt timp informațiile s-au confirmat, iar acesta și-a depus demisia. Rada Supremă a Ucrainei l-a numit pe Andrei Sibiha în funcția de ministru al afacerilor externe al țării, scrie BBC. După schimbarea guvernului, Sibiha, care ocupă funcția de ministru din septembrie 2024, a îndeplinit atribuțiile de șef al Ministerului de Externe. În cadrul ședinței, Sibiha a afirmat din nou că principalele priorități ale Ucrainei în domeniul politicii externe sunt aderarea la Uniunea Europeană și la NATO. Elveția va menține până în martie 2028 statutul de protecție temporară status S pentru cetățenii ucraineni care au părăsit Ucraina din cauza invaziei ruse la scară largă, însă va restrânge condițiile în care acesta poate fi obținut, scrie Ukrinform. Departamentul Federal de Justiție și Poliție al Elveției a menționat că nu există încă semne ale unei stabilizări de durata situației din Ucraina. În același timp, începând cu 20 august, status S va fi acordat doar persoanelor care nu își încalcă obligațiile militare față de Ucraina. Aceasta nu îi va afecta însă pe cei cărora statutul de protecție le-a fost acordat anterior. De asemenea, începând din martie 2027, primii cetățeni ucraineni care au solicitat protecție în Elveția vor avea 5 ani locuiți în această țară. Legea elvețiană privind azilul prevede că persoanele care au nevoie de protecție au dreptul după 5 ani să obțină permisul de ședere de tip B asociat statutului status S. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 20 august va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
3: Коротко о главном с Анной Чехненко.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. Враждебные действия России против Украины создают угрозу для Молдовы, нарушая ее нейтралитет. Россия наращивает удары с применением именно реактивных дронов. Для этого расширяется и сеть площадок. Должность Башкана Гагаузии официально вакантна. Такое решение приняли в понедельник на заседании Народного собрания. 20 августа в правительстве Молдовы состоится расширенное заседание, посвященное транзиту украинского зерна по железной дороге страны. Минфин предлагает изменить диапазон ставок налога на недвижимость в рамках бюджетно-налоговой политики на 2027 год. А теперь обо всем этом и не только расскажу подробней.
3: Коротко о главном с Анной Чехненко.
4: Враждебные действия России против Украины создают угрозу для Молдовы, нарушая ее нейтралитет. Так прокомментировал министр обороны Анатолий Носатый взрыв беспилотника в районе Штефанводы, случившийся в понедельник вечером.
5: Пока идет война, и Российская Федерация продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, подвергая опасности мирных жителей, последствия затрагивают и соседние страны. Об этом свидетельствует почти 60 случаев нарушения воздушного пространства республики. Молдова. Россия продолжает агрессивную политику, нарушая наш нейтралитет и подвергая опасности жизни граждан.
6: Беспилотник упал и взорвался накануне вечером в 3 километрах от села Талмаза. Специалисты взрывотехнического подразделения полиции обнаружили на месте многочисленные фрагменты корпуса из стекловолокна и обломки электронных блоков, предположительно элементов системы управления. По предварительным данным, это мог быть дрон ракеты с турбореактивным двигателем. На кукурузном поле, где после взрыва случился пожар, осталась воронка диаметром около 2 метра и глубиной 0,5 метра. Обошлось без пострадавших. Министерство иностранных дел решительно осудило инцидент, назвав его грубым нарушением суверенитета Молдовы. Нельзя исключать, что Россия намеренно направляет беспилотники в воздушное пространство Молдовы, считает Майя Санду. В эфире радио Молдова президент заявила, что Москва по-прежнему пытается вернуть нашу страну в сферу своего влияния.
7: И оказались здесь случайно. Но и в том, и в другом случае они нарушают воздушное пространство нашей страны. И в том, и в другом случае они представляют опасность для людей. Ответственность за это несет только Российская Федерация, начавшая эту войну.
8: Высылка назначенного посла России Олега Озерова не остановит незаконные действия Москвы, считает Майя Санду.
9: Россия
7: вмешивается повсюду. Мы интересны России прежде всего в контексте войны в Украине. Она хотела бы наносить удары по Украине с нашей территории, со стороны нашей границы, а заодно использовать Молдову как плацдарм в направлении Европейского Союза. Я знаю, есть люди, которые говорят, что устали от этих предупреждений. Но мы видим, что агрессивные действия России продолжаются. Она пытается проверить, насколько надежна безопасность и оборона стран НАТО в нашем регионе. Поэтому, по словам президента, нужно сохранять бдительность. Мир сегодня самое важное. Я хочу, чтобы Республика Молдова оставалась в безопасности и укрепляла свою защищенность, но в то же время оставалась частью свободного мира, чтобы наша страна не оказалась в руках агрессора, и он не смог использовать ее в своих целях. Самый надежный путь к этому – европейская интеграция. Также президент выразил уверенность, что Молдова выполнит все необходимые условия и сможет подписать договор о вступлении в Евросоюз к 2028 году.
4: Россия наращивает удары с применением именно реактивных дронов. Для этого расширяется и сеть площадок. По данным The Telegraph, Россия построила 10 баз для запуска дронов на границе с НАТО. Они оборудованы в приграничных регионах и на оккупированных украинских территориях. Площадки предназначены для запуска дальнобойных беспилотников «Камикадзе», таких как реактивный БПЛА «Герань-5», радиус действия которых покрывает как всю Украину, так и страны восточного фланга НАТО. Также сообщается о строительстве 50 29 новых пусковых рельсов для дронов на 10 базах вдоль границы с Украиной. Реактивные дроны опаснее и быстрее обычных гераний. Они летят со скоростью 500 км в час, а это значит, что у ПВО меньше времени на реакцию, и, соответственно, процент перехвата может быть ниже. Военный эксперт из Украины Александр Коваленко обсудил эту тему с моей коллегой Ириной Глушко в прямом эфире на телеканале «Молдова-1».
6: Александр, вот буквально накануне на территории Молдовы, предположительно, мы еще точно не знаем именно тип, да, аппарата, но взорвался дрон, ракета «Бандероль». И это, по меньшей мере, уже второй случай, буквально за неделю с небольшим. И примечательно, что это непривычный уже всем шахет, да? Он и быстрее, этот дрон, да, он развивает скорость, ну, судя по характеристикам, вплоть до 650 км в час, идет на малой высоте. То есть его, насколько я понимаю, труднее обнаружить и перехватить. Поясните нам, какие особенности у этого типа и какие средства борьбы нужны вот с подобными аппаратами?
9: «Бандероль» — это средство поражения, которое Россия стала применять по территории Украины, и особенно по Одессе и Одесской области, примерно где-то с января-февраля 2025 года. Но тогда это были достаточно сырые модификации. Они были пробного варианта, то есть они испытывали, россияне испытывали на тот момент все те характеристики и возможности, которые можно было бы выжать из именно этой архитектурной концепции, которую они сложили. И из этого сделали, были соответствующие выводы. В примерно июне и конце июня, начало июля 2026 года «Бандероли» максимализовали их использование по Одессе и Одесской области. То есть на сегодняшний день это один из основных средств ударов именно по нашему. Очень быстро, в большом количестве собирать и использовать в еще большем количестве, чем те же самые реактивные дроны «Камикадзе» типа «Шахет». В данном случае мы говорим о модификации иранского «Шахет-238». Для России это «Герань-4» и «Герань-3». Если говорим про модификацию «Герань-4», то зачастую это модификация «Сикер», которая имеет еще и автоматическое наведение до наведения на цель. А вот как раз «Бандероль» — это такая себе эрзац-ракета, дешевая, мобилизационная, в большом количестве, которая может производиться и которые могут россияне использовать по югу Украины в большом количестве. Не обязательно, что она точна, не обязательно, что она там какая-то высокотехнологичная. Главное то, что ее можно в большом количестве отправлять в том или ином направлении. И то, что она именно ударила по территории Молдовы, в этом нет ничего абсолютно удивительного. Она утратила управление. Я не думаю, что это был целенаправленный удар. А если рассматривать даже этот удар как целенаправленный, то можно развить совершенно другую концепцию цепочек логичных. А это не изучение ли, в принципе, возможностей того же самого ПВО, малого, среднего радиуса действия Молдовы, и в том числе и других стран, например, на территории Румынии також мы имели возможность наблюдать, как прилетали российские средства поражения. Что это? Испытание средств ПВО именно этого региона. Насколько комфортно можно его использовать для того, чтобы наносить удары по территории Украины, используя воздушное пространство Румынии, Молдовы и, в принципе, таким образом минимизировать потери именно в этих средствах террора и ударов.
6: А можно ли сделать вывод, что из-за вот этой быстрой модификации многих моделей, да, аппаратов процент сбития будет все ниже, и, потому что они становятся все быстрее и маневреннее, и, вероятно, залетать они будут еще и в другие страны еще чаще, чем было до этого?
9: Нет, на самом деле тут ничего удивительного. То есть ракета «Бандероль», она не является каким-то вундервафе. Давайте называть это даже так.
6: Но я говорю не только о «Бандероле», но и «Геранях», вот этих четвертых, пятых, которые действительно...
9: И даже «Герани». Мы сейчас говорим о том, что, например, юг Украины, в отличие от других регионов, там, где есть угроза баллистических ракет, КАБов и так далее, но именно южная часть Украины, Одесса, Одесская область, они оказались перед угрозой именно ракет. Авиационные ракеты, эрзац, авиационные крылатые ракеты и реактивные дроны. Все это можно сбивать с помощью классических среднего и малого радиуса действия зенитно-ракетных комплексов. Даже на уровне ПЗРК. Даже если мы говорим о применении ПЗРК. Но в том-то и проблема, что точно так же, как с баллистикой, у нас сейчас возникает дефицит, острейший, даже я бы сказал, критический дефицит баллистики для Украины. Для нас большая проблема получить противоракеты, чтобы сбивать баллистические цели России. А возникает и проблема с тем, чтобы полностью все позиционные районы в южной части Украины, Одесса, Одесская область, обеспечить прикрытием малого среднего радиуса системами зенитно-ракетными комплексами. Это также комплексно необходимо развивать для того, чтобы обеспечить абсолютно полную безопасность воздушного пространства. И, к сожалению, у нас отвлеклись от этих малых моментов, увлекаясь более масштабными, то есть баллистика, шахеды, да, угроза. Но мимо внимания, к сожалению, пропустили бандероль, эрзац-ракету. То есть элементарно ракета, которая имеет боевую часть 50 кг в тротиловом эквиваленте, и она достаточно высокоточная. Да, она может подавляться рэп, да, она может сбиваться, но тем не менее, ее можно в режиме, как и тот же самый шахет, производить в большом количестве. Это, к сожалению, для нас является серьезным вызовом, поскольку в данном аспекте мы в поставках малого среднего радиуса действия комплексов ЗРК остаемся зависимыми от наших партнеров в Европе. И если говорим о малом ПВО, таких как зенитные дроны, дроны-перехватчики, к сожалению, они не выполняют в вопросах таких скоростей 600-650 км в час, они не выполняют свои функции. Пока еще наши дроны-перехватчики ограничены скоростями 350-400 км в час.
6: Я поняла. Александр, ну, кажется, риск угрозы только возрастает, учитывая вот эту информацию о недавно появившуюся, да, строительстве новых площадок для запуска дронов уже в такой более широкой географии.
4: Должность Башкана Гагаузии официально вакантна. Такое решение приняли в понедельник на заседании Народного собрания. В исполкоме пытались убедить депутатов снять вопрос с повестки, однако не вышло. В итоге члены исполкома во главе с Ильей Узуном покинули зал заседания в знак протеста, несмотря на то, что должны были выступить перед депутатами по нескольким важным вопросам. Подробности в следующем материале.
10: Необходимость в признании должности Башкана вакантной возникла после решения апелляционной палаты, оставившей в силе приговор Евгении Гуцу по делу об участии в незаконном финансировании партии ШОР. Юридически это решение означает, что Гуцул не может занимать этот пост. В исполкоме с этим не согласились. Позицию озвучил юрист Виталий Деревенко.
11: Нет решения вышестоящей палаты, соответственно, приговор не мог быть возвращен в первую инстанцию, для того, чтобы первая инстанция направила его в службу пробации, а служба пробации, соответственно, в Народное собрание для рассмотрения этого вопроса. Соответственно, любое решение принято Народным собранием, и сам факт включения в повестку уже является незаконным.
10: После этого выступления депутаты решили заслушать и юриста Народного собрания. Он озвучил другую версию.
12: Согласно Уголовно-процессуального кодекса, решение апелляционной палаты признается окончательным на дату вынесения определения в апелляционном порядке. Соответственно, решение вступило в силу. Народное собрание имеет право констатировать вакансию.
10: В итоге большинство депутатов проголосовали за то, чтобы оставить вопрос в повестке. Это не понравилось исполняющему обязанности Башкана Илье Узуну, который вместе со всеми членами исполкома покинул зал. Хотя депутаты должны были заслушать их отчеты о проделанной работе.
13: Уважаемые коллеги,
10: решение о признании должности Башкана вакантной далось депутатам нелегко. Одним из тех, кто его поддержал, был вице-спикер Николай Арманжи.
14: Я хочу задать один вопрос. Кто верит, что сегодня Башкан Евгения Гуцул вернется к исполнению обязанностей Башкана? Ну никто же не верит. Почему мы муссируем этот вопрос каждый день?
10: депутат Николай Рая призвал к солидарности с Евгенией Гуцул.
13: Время для назначения данных с одной стороны можно вам назначить, что это новое, можно остановить другие. Говорят, что рано. Да так и не понял истину, где правильно, где неправильно. Факт то, что человек находится за решеткой, это неправильно было бы подтверждать это решение, которое сейчас стоит в России. Я в данном вопросе не участвую.
10: В итоге 11 из 20 депутатов проголосовали за признание должности Башкана вакантной. Однако с датой новых выборов главы автономии так и не определились. Предложение провести их в один день с выборами Народного собрания 15 ноября не набрало нужного количества голосов. Напомним, кресло Башкана Гагаузии пустует уже больше года. Евгения Гуцул была задержана в конце марта 2025-го, а в августе ее осудили на 7 лет тюрьмы за участие в незаконном финансировании партии ШОР. При этом весной 27 года срок ее мандата истекает.
4: Бывшему спикеру Народного собрания Гагаузии Дмитрию Константинову сократили тюремный срок с 12 до 8 лет. Апелляционная палата пересмотрела приговор суда первой инстанции. Вердикт окончательный. Его, как и предыдущее решение, вынесли в отсутствие подсудимого.
10: Апелляционная палата сократила Константинову срок, освободив его от наказания по одной из статей обвинения из-за истечения срока давности. По остальным статьям наказание смягчили. Адвокат комментировать решение суда не стал, заявив, что сначала должен его изучить. Сам Константинов ранее вину не признавал, а защита настаивала на отмене приговора. Дмитрия Константинова, напомним, признали виновным в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, он, будучи коммерческим директором винзавода, заключал фиктивные контракты и выводил деньги на счета компании своего сына. В результате предприятие обанкротилось. Ущерб оценивается в 46 миллионов леев. Суд первой инстанции вынес приговор в ноябре прошлого года. За день до этого Константинов скрылся. В полиции заявляли, что он предположительно уехал в Приднестровье. Незадолго до этого Константинов ушел с поста председателя Народного собрания Гагаузии, который занимал с 22 года. Сейчас он объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Его точное местонахождение неизвестно.
4: 20 августа в правительстве Молдовы состоится расширенное заседание, посвященное транзиту украинского зерна по железной дороге страны. В обсуждении примут участие представители Ассоциации «Сила фермеров», других сельскохозяйственных организаций, профильных министерств и железной дороги Молдовы. Власти намерены обеспечить приоритетный доступ молдавских аграриев к железнодорожным перевозкам и не допустить негативного влияния транзита украинского зерна на внутренний рынок. Ранее «Сила фермеров» потребовала пересмотреть 50-процентную скидку на железнодорожный транзит украинских грузов. Ассоциация предупредила о возможных протестах, если власти не примут меры до 21 августа. Минфин предлагает изменить диапазон ставок налога на недвижимость в рамках бюджетно-налоговой политики на 2027 год. С 1 января ставка для объектов, оцененных по кадастровой стоимости, может составить от 0,05% до 1%. Конкретный размер ежегодно будут устанавливать местные власти в пределах, определенных законом. Изменения связаны с переоценкой недвижимости. Ее кадастровая стоимость стала значительно ближе к рыночной и, по оценкам специалистов, выросла примерно в 3 раза. Таким образом, после изменения кадастровой стоимости владельцам некоторых объектов может потребоваться платить больше. При этом окончательная сумма будет зависеть от ставки, которую установит местный совет. В Молдове вступило в силу новое требование. Магазины должны указывать страну происхождения товара непосредственно на ценнике или рядом с ним. За нарушение продавца может грозить штраф до 12 тысяч леев. Проверки ANSA уже начались. На первый взгляд речь идет лишь о дополнительной информации для покупателя. Однако на практике нововведение может повлиять на конкуренцию между местными и импортными товарами. До сих пор на упаковке можно было встретить формулировки вроде «упаковано в Молдове» или «отечественный продукт». При этом сам товар мог быть произведен за рубежом. Теперь потребитель должен получить более четкий ответ на главный вопрос – где именно произведен товар. Для молдавских производителей это может стать дополнительным преимуществом. Они рассчитывают, что покупатели будут чаще отдавать предпочтение местной продукции. По оценкам авторов инициативы, продажи некоторых категорий молдавских товаров могут вырасти примерно на 10%. При этом новое правило важно не только для поддержки отечественного производства. Оно должно повысить прозрачность рынка и защитить потребителей от вводящих в заблуждение маркировки. Таким образом, вопрос теперь заключается в том, насколько эффективно новое требование будет работать на практике, и действительно ли покупатели начнут чаще выбирать товары молдавского происхождения.
15: Молдова столкнулась с самой сильной за последние 30 лет гидрологической засухой на Днестре. Режим повышенной готовности, введенный 28 июля, власти могут продлить и на сентябрь. Уровень воды в Новоднестровском водохранилище продолжает снижаться. Только за июль он упал более чем на метр. А к середине августа еще примерно на полметра. Засуха затронула также Украину и другие европейские страны. При этом власти пока не рассматривают введение подачи воды Кишинеу по графику. По словам министра окружающей среды Георгия Хаждера, имеющихся ресурсов достаточно для снабжения столицы. Однако необходимо подготовить водозаборную инфраструктуру к дальнейшему снижению уровня реки. Проблемы наблюдаются и на Прути, откуда водой обеспечивают около 400 тысяч человек. Здесь также сокращаются объемы воды, поэтому власти уже приняли меры по уменьшению сбросов из водохранилища Стынка-Костежь. Ситуация показывает, что для Молдовы вопрос воды становится уже не сезонной, а стратегической проблемой. Власти намерены создавать запасы воды в периоды повышенного стока и использовать их во время засухи. При этом специалисты предупреждают, что в будущем продолжительные засухи и сильные наводнения могут происходить все чаще. В Молдове планируют отремонтировать 17,5 километров национальной дороги Р-13 Белц-Флорешт-Р-14. На работу предусмотрено около 38 миллионов 300 тысяч леев без НДС из дорожного фонда. Ремонт проведут на двух участках в районе Флорешт вблизи населенных пунктов Гуракайнарулуй, Меркулешт, Варваровка, Гвоздова и Гуракаминчи. Работы включают устранение выбоин и трещин, восстановление поврежденных участков, нанесение защитного покрытия, дорожной разметки и установку новых знаков. Таким образом, средняя стоимость ремонта составит около 2 миллионов 200 тысяч леев за километр. Компании могут подать заявки на участие в тендере до 2 сентября. Напомню основные события минувших дней.
3: Коротко о главном с Анной Чехненко.
15: Враждебные действия России против Украины создают угрозу для Молдовы, нарушая ее нейтралитет. Россия наращивает удары с применением именно реактивных дронов. Для этого расширяется и сеть площадок. Должность Башкана Гагаузии официально вакантна. Такое решение приняли в понедельник на заседании Народного собрания. 20 августа в правительстве Молдовы состоится расширенное заседание, посвященное транзиту украинского зерна по железной дороге страны. Минфин предлагает изменить диапазон ставок налога на недвижимость в рамках бюджетно-налоговой политики на 2027 год. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: В эфире новости на Радио Молдова. В студии Ирина Найдина. Здравствуйте. Закон о заработной плате в госсекторе вступит в силу 1 января 2027 года, а не в сентябре, как планировалось. Повышение зарплат бюджетникам отложили до января, а в октябре дадут единоразовые выплаты. Повышение зарплат бюджетникам не состоится из-за нехватки денег в госбюджете. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Василий Тофан. Чтобы компенсировать задержку, правительство решило предоставить в октябре разовую выплату всем бюджетникам, чья зарплата до вычета налогов составляет менее 20 тысяч леев. Таким образом, 4000 леев выделят работникам сферы образования, 3000 леев социальной сферы, здравоохранения, обороны и общественного порядка, культуры, спорта, юстиции и госуправления, 2000 леев получат работники технического и вспомогательного сектора. По словам Тофана, на эти компенсации из госбюджета будет выделено 560 миллионов леев. А с 1 января планируется увеличить базовую ставку на 70%, а переменную часть на 30%. Неравенство в оплате будет устранено, и низкие зарплаты будут расти быстрее, чем высокие. Фиксированное повышение на 1300 леев и другие премии включат в общую зарплату. Затраты на повышение зарплат бюджетникам в 2027 году превысят 5 миллиардов леев. Электроэнергия может подорожать. Министр энергетики Дорин Джунгиету не исключает повышение тарифов, но говорит, что решение будет принято только после анализа средней стоимости закупки энергии за август. Он заявил, что другие страны региона платят более высокие цены за электроэнергию. Остановка АЭС в регионе и аномальная жара привели к дефициту электроэнергии и ее подорожанию. В Молдове ощутимо подорожают бензин и дизтопливо. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальные цены на бензин и дизтопливо, которые будут действовать 20 августа. По данным НАРЭ, максимальная стоимость бензина составит 30 леев 37 банов за литр, то есть на 25 банов дороже, а дизтоплива 32 леев 37 банов за литр, что на 39 банов дороже. Запасов бензина в Молдове хватит на 15 дней, а дизеля на 6. Правительство устанавливает более четкие правила для хранения нефтепродуктов, предназначенных для экстренных запасов, и укрепляет механизм обеспечения безопасности снабжения. Так одобренный Кабмином законопроект создаст необходимую основу для того, чтобы экстренные запасы хранились на авторизованных установках с раздельным учетом, прослеживаемостью и